Let's open it. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.

Готовность! Первый! Второй! Третий! Начинаю отсчет! Пять, четыре, три, два! Старт!